торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов наши земляки – семья Гайворонских из поселка Медногорский Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания юный спасатель Карачаево-Черкесии. Темрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Можешь быть высоко в горах. Мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки? I could stay awake just to hear.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Чудовидное несерьезное отношение к

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Реклама 104.5.
2: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

динамик. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы +14.

0: just remember.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры об

браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей, сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран – кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши – гопана. Это чаша с двумя ручками. А хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!

0: Реклама на 104.5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорский Урупского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания юный спасатель Карачаево-Черкесии. Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорский Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания «Юный спасатель» Карачаево-Черкесии. Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

знаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводят представители нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%. Возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на Подшефной территории. Из Карачаево-Черкесии отправили очередные грузы поддержки бойцам в зону СВО. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередную партию помощи. В груз вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и необходимые вещи для фронтового быта. К сбору также присоединились неравнодушные граждане, для которых помощь защитникам стала делом чести. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Кроме того, в станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали урожай картофеля, выращенного специально для отправки бойцам. К картофелю добавили морковь, свеклу, капусту, тыкву. Часть урожая передадут военнослужащим, а другую направят в Зеленчукский район, где для бойцов готовят сухие супы и борщи. Напомним, вся работа по формированию отправки грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. 14 ветеранов специальной военной операции из Карачаево-Черкесии стали участниками нового потока школы фермера. Новый набор всероссийского образовательного проекта стартовал 5 октября. Он помогает освоить основы сельского хозяйства, получить практические навыки и подготовиться к открытию собственного дела. Среди участников ветеран СВО Тамерлан Капушев. Он выбрал направление овцеводства и уже приступил к обучению. Полученные знания Тамерлан планирует использовать для создания собственного фермерского хозяйства. Помимо этого, он тренирует спортивную команду ветеранов СВО филиала Фонда защитника Отечества по КЧР, помогая боевым товарищам поддерживать здоровье и находить новые возможности для самореализации. В Майкопе, Республика Адыгея, состоялся 4-й окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Он объединил более 180 матерей и жен участников специальной военной операции из 17 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Организаторами мероприятия выступили Государственный фонд защитника Отечества и правительство Республики Адыгея. Филиал Госфонда защитника Отечества по Карачаево-Черкесской Республике представил на фестивале ансамбль «Черкесия». В его состав входят матери действующих участников специальной военной операции. Коллектив исполнил песню на языках народов Карачаево-Черкесии, отразив культурное многообразие и национальные традиции нашей республики. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: 24 октября в 13:00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет – подарок. Подарите себе и близким волшебством. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26-55-25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане определили 37 детских садов, где дети начнут осваивать родные языки. В список попали образовательные организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов республики. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. Основное внимание уделят речевому развитию детей дошкольного возраста. Научно-методическое сопровождение педагогов будет обеспечено Дагестан научно-исследовательским институтом педагогики имени Тахагуди. Работа на этих площадках позволит апробировать новые образовательные программы и оценить результаты их внедрения. Ингушетия. В сельском поселении Нестеровское Сунжинского района продолжается возведение современной школы на 250 ученических мест. Новое трехэтажное здание площадью более 5000 квадратных метров придет на смену старому корпусу 1896 года постройки, который давно исчерпал свой ресурс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Параллельно новые школы строятся в селах Малгобекского, Назрановского и Сунжинского районов Ингушетии. Кабардино-Балкария. Капитальный ремонт автодороги Новопавловск-Прохладный Моздок, соединяющий три региона Северного Кавказа, завершили в Кабардино-Балкарии. Дорогу отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» после обращения жителей республики. Это ключевой объект, связывающий Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он входит в опорную сеть автодорог России. Обновление коснулось самой трассы длиной больше 7 километров и путепровода протяженной свыше 220 метров. Интенсивность движения на этом участке составляет порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Карачаево-Черкесия. Производство минеральной и питьевой воды в Карачаево-Черкесии в 2026 году выросло на 12%. В регионе за январь-август 2026 года произвели 605 миллионов 650 тысяч литров минеральной и питьевой воды. Индекс производства составил 110%. На данный момент в республике работают около 20 производителей упакованной питьевой и минеральной воды. Вся их продукция представлена в государственной системе маркировки «Честный знак». Напомним, Карачаево-Черкесия – один из лидеров в стране по объемам производства бутилированной питьевой и минеральной воды. Северная Осетия. Первый театр поэзии открыли в Северной Осетии. Торжественное открытие прошло в рамках третьего международного фестиваля «Осетинская лира» во Владикавказе. Здание построено по адресу улица Маркова, 28. Зал рассчитан на 250 мест. Основная задача театра – популяризация осетинской литературы, а также предоставление площадки для современных авторов, которые смогут представить свои произведения широкому зрителю. Первые спектакли в театре намерены показать уже в ноябре. Ставропольский край. Ставрополье стало пилотным регионом по внедрению знака качества «Семьям рады». Получить знак могут гостиницы, объекты торговли, развлечения и отдыха, общественного питания, спорта, МФЦ, ЗАГС, отделения банков. Для этого они должны соответствовать требованиям безопасности, комфорта для семей, в том числе многопоколенческих, а также особенно внимательно относиться к детям. Чечня. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России по развитию научно-технологической инфраструктуры. В ВУЗе создадут центр коллективного пользования «Суперкомпьютер Юг». Это будет не просто серверная комната, а полноценная цифровая фабрика будущего. Вычислительные мощности планируют использовать для мониторинга окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания доверенного программного обеспечения и разработки экологически чистых технологий добычи и переработки полезных ископаемых. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: так можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

what it takes. А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно отношение.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ, и я, Анна Гончарова. Друзья, приветствую вас в новом выпуске радиопередачи, который мы проводим, это цикл, который мы проводим совместно с представителями госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодный наш длительный цикл, программы выходят каждую неделю, и каждый новый выпуск посвящен новой актуальной теме в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем, обсуждаем, разбираем и законодательную базу, и принципы организации безопасности дорожного движения. Напоминаем о правилах дорожного движения. Ну и сегодня у нас новая тема, и тема, как мне кажется, очень животрепещущая. Мы сегодня будем говорить о безопасности самого дорогого нашего будущего, наших детей. Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении? Я думаю, что ни для кого не секрет, что роль взрослого очень и очень значимое в формировании личности ребенка. Так или иначе, наши дети уже с момента рождения участники дорожного движения, сначала как пассажиры, потом как пешеходы, а далее они будут взрослеть и будут становиться водителями. Поэтому, друзья, очень важно воспитывать в подрастающем поколении культуру соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге. Ведь от того, насколько наши дети усвоят эти знания, будет зависеть будущая дорожная обстановка в нашей стране, да и в мире, наверное, в целом, друзья. Ни для кого не секрет, что в последние годы все больше автомобилей, все сложнее дорожное движение, все интенсивнее, поэтому нашим детям предстоит жить, наверное, в еще более интенсивном автомобильном потоке, трафике, поэтому знания очень нужны, они базовые, что называется, знания для жизни. Разбираться в тонкостях воспитания и примере взрослого, важности примера взрослого для детей в процессе подготовки к дорожному движению будут нам сегодня специалисты. Они помогут. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня педагог, человек, который занимается непосредственно подготовкой и воспитанием подрастающего поколения, это Жанна Владимировна Думанишева. Она педагог школы номер 3 города Черкесска. Жанна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Друзья, мы, кстати, хотим напомнить, что вы можете не только слушать, но и активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, предлагать идеи или делиться своим опытом. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи тоже будет размещена, ее аудиочасть будет размещена на нашей странице уже сегодня к вечеру. Итак, Лен, первый вопрос к вам. Давайте, наверное, начнем с актуальности, да, почему взрослый такой же ответственный человек за безопасность ребенка на дороге? Давайте с актуальности темы.
1: Ну, вы понимаете, что, да, все родители желают своим детям добра, хотят, чтобы жили в безопасном мире, но когда дело касается безопасности дорожного движения, ну, все актуально меняется. Мы переходим на красный, отказываемся пристегиваться, перевозим детей без автокресла, да.
0: К сожалению,
1: а потом, да. Потом примером правильного поведения на дороге мы уже не можем для них быть, потому что дети...
0: А потом удивляемся, да, почему ребенок делает так же, почему
1: дети
0: не пристегивается,
1: нас,
0: почему,
1: да,
0: идет на красный.
1: Все наши, всю нашу информацию, которую мы предоставляем,
0: и
1: все
0: копируют.
1: Наши копируют, да, и поэтому иногда бывают очень печальные моменты. Стать настоящим примером для ребенка на дороге – это не просто слова, а ежедневный выбор в пользу безопасности. Дети учатся, наблюдают за взрослыми, поэтому лишь наше поведение становится главным уроком для нас, для них. Каждый день на дорогах нашей страны, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут сотни детей. Да? К сожалению, причины для этого разные. Они могут быть как пешеходами, как пассажирами, да, также и водителями, которые несовершеннолетние
0: дети. Ну, статистика, к сожалению, не нулевая.
1: Управляют транспортными средствами. И в этих ДТП виноваты мы, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге. Не отработали с ними на практике, как правильно переходить проезжую часть, садиться в общественный транспорт. И каждое третье ДТП, ну, происходит в основном с детьми-пешеходами в будни. Каждое десятое, ну, допустим, в момент, когда дети передвигаются в школу, да, это с 7 до 10 утра, каждая пятая, допустим, с 12 до 3 часов, они, дети возвращаются со школы.
0: Как раз вот такие всплески, когда понятно, да, то есть дети идут в школу, подъем аварийности с участием детей, когда дети возвращаются из школы, и как раз вот статистика это открыто, очевидно, показывает.
1: Да, а самое такое, как бы, страшное время, это вот с 3 до 9 часов. В этот период становится очень много аварий, да, потому что и темнеет, и много пешеходов у нас переходят проезжую часть дороги без световозвращающих элементов, то есть водители их не видят на дороге.
0: Это как,
1: да,
0: раз вот то время, когда дети ходят на тренировки, да, на секции, в какие-то учреждения дополнительного образования. Если еще утром, да, есть возможность там у родителя довести, подвести или сопроводить ребенка, то вот днем, да, как раз таки вот после обеда дети в основном одни, и здесь рост. Друзья, ну, давайте будем разбираться. Вообще, когда начинать учить ребенка, вот в каком возрасте надо уже начинать знакомить ребенка с первыми правилами дорожного движения? Жанна Владимировна, вопрос к вам. Вы как педагог нас просветите.
2: С дорожной азбукой и правилами безопасности на дорогах ребенка знакомить надо очень рано, как только он начинает топать ножками с родителями по дороге, по улице. Дорога с ребенком из дома в школу и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример родителя, как исключить правила, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Мы формируем культуру поведения школьников на основе безопасности на дорогах и улице. Важно рассказать ребенку об устройстве дороги и улицы на примере вашего микрорайона. Составить схему двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе, где безопасно кататься на велосипеде, допустим, играть в мяч и другие игры. Или наоборот, дети должны сказать, где им запрещено играть. Это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Они должны умело определять правила и легко ориентироваться на улице. Мы действительно делаем очень много для того, чтобы повысить дорожную грамотность детей. Но на наших глазах происходит мощнейшая автомобилизация страны. Сегодня, как никогда, нашим детям необходима еще одна наука. Наука безопасности на улицах и дорогах.
0: То есть, получается, вот надо начинать учить ребенка с самых-самых ранних лет, да, вот только начал топать по дорожке, и уже какие-то первые азы. Вот когда ребенок уже пошел в школу, здесь он уже, ну, практически всегда становится самостоятельным, ходит сам, да, ну, может быть, там не первый, второй там класс, третий. И здесь уже родители и педагоги максимально подключаются и включаются в эту работу. Здесь уже вот ребенок и активно учится, запоминает, но и необходимость такая есть, потому что ребенок играет уже один во дворе, куда-то идет один в школу, из школы и так далее. Хорошо, давайте поговорим, да, почему же все-таки случаются аварии с детьми, ведь, ну, я уверена, что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, ни родители, ни дети, ни водители уж тем более, да, наверное, страх любого водителя совершить ДТП, а если еще и ребенок пострадает, ну, это, наверное, ну, вот точно никто целенаправленно не едет совершать такое ДТП. Все мы не хотим, боимся, предостерегаемся, но все-таки это случается. Лен, почему так происходит?
1: Ну, знаете, большинство детей, вот, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, они, допустим, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, какое время реакции водителя, что такое транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания такой опасности, которую представляет собой автомобиль. Поэтому наша задача – сформировать основы безопасного поведения детей на дороге и научить их грамоте, культуре поведения в транспорте. Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
0: Ну и давайте, наверное, какие-то вот такие основные принципы, да, то есть что должны делать мы, а это будут видеть дети и будут повторять, то есть они будут ретранслировать, то есть в первую очередь, да, мы опять же закрепляем вот этот момент и еще раз акцентируем на нем, то, как ведет себя родитель на дороге, также будет вести себя и ребенок. То есть наш

0: учит ребенка действовать импульсивно в ситуациях, и где нужно сначала оценить обстановку. То есть он должен убедиться, да, что водители транспортных средств пропускают ребенка, неважно, ребенок, взрослый, да, и только тогда переходить проезжую часть дороги.
1: Но опять же, если ты бежишь, да, тебе сложнее остановиться. Сложнее, получается, да. Если ты не спеша, но энергично, да, скажем так, переходишь дорогу, у тебя есть время остановиться или сделать шаг назад, да, и среагировать. На Хорошо. На что еще обратить внимание?
0: Не разговаривать во время, да, перехода проезжей части дороги, потому что, ну, может отвлечь кто-то тебя какими-то разговорами или еще что-то, да, поэтому не разговаривать, вот быть максимально, акцентировать свое внимание вот на переход проезжей части
1: дороги. То есть сосредоточиться, не болтать, ну и по телефону, да, наверное, разговоры сюда же входят, да, да, не только
0: что,
1: не болтать,
0: вот, ну,
1: но и
0: знаете, передвигаясь по нашему городу, да, обращаюсь, что очень многие дети, ну, естественно, и взрослые, переходят проезжую часть дороги с телефонами, да, то есть они думают, что если загорелся для них зеленый свет, свет для пешехода, он может спокойно переходить и ни о какой опасности...
1: И не прекращать беседовать по телефону.
0: И не прекращать, да, поэтому это категорически запрещено, а также это наушники, да, категорически не использовать их детям, потому что в случае чего, ну, не смогут услышать, допустим, какой-то определенный звук.
1: То есть ни сигнал автомобиля, да, ни торможение.
0: Могут их предупредить о какой-либо опасности.
1: То есть отключаем телефон или убираем его в карман, не болтаем, снимаем наушники.
0: Да.
1: Угу. Дальше.
0: Дорогу переходить правильно, допустим, идти строго поперек проезжей части, а не наискос. Потому что тоже многие хотят сократить свой пешеходный путь, да, и там остается, допустим, какой-то метр до пешехода, но кому-то лень это сделать.
1: Поэтому не доходят до пешехода.
0: Не доходят, да. Переходить дорогу только по пешеходам или на перекрестках, где, допустим, они обозначены, да, пешеходными переходами. Начинать нужно движение, естественно, на зеленый сигнал светофора. Как мы уже сказали, убедиться, что вас вообще пропускают водители транспортных средств.
1: То есть зеленый свет и загоревшийся идущий человечек – это еще не стопроцентная гарантия,
0: конечно,
1: безопасности.
0: Да.
1: Поэтому ребенка надо научить и самому еще раз оглядываться, осматриваться и оценивать обстановку. Даже если горит зеленый, даже если вы на пешеходном переходе, лучше 100 раз посмотреть по сторонам, направо, налево, вперед, назад. Да, как шутят, что еще и наверх можно посмотреть, мало ли что бывает. Да. Оценить всю обстановку и только тогда начинать движение. Хорошо?
0: Вот опять же, да, вот мы говорили, что... примером для детей мы сами служим, не нарушать самим, чтобы дети не брали пример с нас, как это неправильно, как это не нужно делать.
1: Угу.
0: Так, выходить, допустим, если касается какого-то общественного транспорта, да, выходить из транспорта первым.
1: То есть взрослый выходит первым.
0: Да, это дает возможность, естественно, проконтролировать ситуацию и не дать ребенку выбежать на проезжую часть. Не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов, да, не смотрев улицу, то есть...
1: Узкие, это касается, наверное, вот каких-то узких дорог, да, бывает так, что пешеход появляется вообще ниоткуда, и водитель из-за кустов, забора, какого-то поворота, строений может не увидеть просто.
0: Да, если раньше было такое убеждение, что автобус нужно было обходить сзади, то я считаю,
1: сейчас
0: что это было ошибочно,
1: нет.
0: Тут
1: сейчас
0: не спереди,
1: уже,
0: не сзади, да, а лучше, естественно...
1: Дождаться, пока
0: он
1: автобус отъедет.
0: Потому что, ну, мало ли, водитель не всегда может увидеть.
1: Даже если не водитель автобуса или троллейбуса, да, скажем так, то водители, которые едут в попутном направлении по другой полосе, просто могут не увидеть пешеходов. И, к сожалению, да, вот такая трагическая ситуация с вот таким сценарием случилась в Черкесске в этом году, да, и пострадал ребенок.
0: Да, к сожалению.
1: Как раз вот та же история, да, из-за автобуса появился ребенок, и другой водитель,
0: не
1: к сожалению, не заметил, да, ребенка. Хорошо, давайте другие принципы обговорим, да, что делать родителю, чтобы быть хорошим, правильным примером для ребенка на дороге. Вот эта история, да, когда ребенка желательно держать за руку, да, я вот как мама хотела бы проговорить, дети наши, когда становятся чуть повзрослее, они начинают хотеть сами это все делать. Да, самостоятельными быть, да, давайте, наверное, все-таки, даже если вашему ребенку там 8, 10, 12 лет, все-таки, ну, либо за руку, либо просто пусть ребенок идет рядом. Не отпускайте своего ребенка, особенно маленькие дети могут побежать, вы не успеете догнать, и могут выбежать на дорогу. Это тоже вот такая какая-то ловушка,
0: да,
1: на дороге. Ну, и плюс света.

0: отражатели. Да, один из наших предыдущих эфиров был посвящен как раз этой теме. Световой день становится все короче. Сейчас уже 18 часов, уже такие сумерки, а скоро будет уже и темно, и в 17 часов. Поэтому, друзья, световозвращающие элементы на рюкзаки, на куртки, на обувь, на шапки, везде, куда угодно и куда только можно. Оснащайте своего ребенка и сами тоже помните, да, вот мы, кстати, очень часто выбираем темную одежду, ну, какая-то у нас специфика, может быть, региональная, может быть, ну, взрослые люди вот так и решили темно, в темное одеваться. Водители знают, что практически невозможно, да, если не освещен участок дороги, человека замечаешь в самые последние секунды, и может случиться страшное. Жанна Владимировна, расскажите, пожалуйста, как закреплять знания, да, вот мы сегодня обговорили моменты, родитель ведет себя законопослушно, переходит там, где надо, контролирует ребенка, проговаривает какие-то моменты по пути, обучает. А как закреплять? Да, вы как педагог наверняка обладаете каким-то инструментарием и поможете нам сделать это обучение максимально эффективным.
1: Одних действий только мало. Важно обсуждать с ребенком дорожные ситуации, составлять безопасный маршрут, вместе с ребенком пройти от дома до школы и обратно, обсуждать места, требующие повышенного внимания, объяснить, почему этот путь безопаснее, и рассказать, каких мест лучше избежать. Ученики начальной школы имеют даже карту дорожного движения от дома до школы, которую они вместе с родителями составляют и вклеивают себе в дневнички.
0: Обсуждать... И каждый год учебный начинается, да, кстати,
1: да,
0: с этого.
1: Да, безусловно. Ребенок должен изучить маршрут от дома до школы, более безопасный, не более короткий, а именно в плане безопасности. Обсуждать ситуации в игровой форме. Например, если на пути есть остановка автобуса, объясняем. Когда автобус близко, за ним может быть не видно другой машины. Поэтому лучше подожди, пока он отъедет подальше. Поощрять вопросы. Спрашивайте ребенка, как бы он поступил в той или иной ситуации. И вместе разбирайте ошибки. Главное в этом – постоянство. Если вы будете демонстрировать безопасное поведение на дороге регулярно, ребенок быстро усвоит эти правила и будет соблюдать их самостоятельно. Ну, помните, вы главный пример для подражания для своих детей.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы работаете непосредственно в школе, у вас малыши, начальные классы. Расскажите, пожалуйста, в каких формах, да, проходит у вас обучающий процесс? Сколько времени, может быть, да, и как часто уделяется именно безопасности дорожного движения? Вот в начале года, да, начался учебный процесс, пришли дети из школы, да, то есть или первый класс, или другие классы. Но ведь они же, да, за лето, как правило, забывают все. Есть ли в первые дни сентября какие-то уроки, пятиминутки или занятия, которые посвящены, кстати, вот безопасности дорожной?
1: Безусловно, не только сентябрь. Весь учебный год мы возвращаемся к этой теме регулярно. Мы проводим классные часы, мы проводим игровые конкурсы, мы участвуем в различных мероприятиях внешкольных. К нам приходят сотрудники служб, они рассказывают детям, конечно, их рассказ больше детей привлекает.
0: Когда человек в форме, да, приходит, так, да, интереснее.
1: Это интересно, им очень, это, ну, и полезно к тому же. Мы, наша школа расположена на пересечении двух дорог, мы еще практикуем то, что мы выходим с детками, проходим по территории школы, показываем зебра где, где светофор, поясняем детям. Разбираем безопасный маршрут, разбираем те места, где они не должны появляться, дети. Это и строительство, где проходит, и, может быть, места, где пешеходный переход не, ну, не должен находиться, но он такой уже сформировался и использует его.
0: А дети... Есть места, где вроде бы не разрешено, но людям удобно, да, и они протаптывают народную тропу. И, кстати, вот хочу отметить, что администрация и школы, и города, и госавтоинспекция ведут большую работу. И, кстати, вот одно из таких мест, вот рядом с третьей школой, да, Балахонова улица, да, это подъезд к железнодорожному и автовокзалу, там буквально недавно, в этом году, появился новый пешеходный переход. Вот как раз людям было удобно идти в школу, и переходили они часто вот рядом со школой. Появилась возвышенность, да, я так понимаю, дорожная возвышенность, нанесли разметку дорожную, предупреждающие сигналы, желтый моргающий, и специальные дорожные знаки установили. Вот как раз эта народная тропа, да, откуда люди переходили в школу и уходили со школы, она теперь обрела такой, ну, современный, благоустроенный достаточно и относительно, вот скажем так, безопасный, более безопасный вид. То есть люди не просто перебегают через дорогу, а теперь там, прям рядом с школой, новый пешеходный переход. Это вот такой яркий пример, когда люди заинтересованы, и администрации, и госавтоинспекция, и все складывается для того, чтобы появился новый такой дорожный переход. Ну и плюс еще, друзья, я хочу отметить, да, что касается детей, есть большой педагогический портал, информационный, с заданиями, Учи.ру называется. И в эти дни...
1: Мы проходим Олимпиаду.
0: Безопасные дороги
1: называется Олимпиада, в которой участвуют ученики с 1 по 11 класс. Задание в игровой форме, очень доступно, интересно. Ребята участвуют с удовольствием. И еще и соревнуются, какой класс больше получит баллов. Прекрасные задания. В то же время они... дают им базу, дают знания.
0: Ну, там, знаете, что мне нравится? Тоже с ребенком проходила, подсматривала такие задания. Очень здорово, да? Анимация, герои, настоящие человечки, мальчишки и девчонки, какая-то дорожная ситуация спланированная. И ребенок прям вот решает эти задачи. У него есть варианты ответа, нажимает. И да, действительно, дети стараются и очень хотят быть лучшими в своем классе, чтобы их класс получил больше баллов, чем параллели.
2: Самое интересное, да, наглядные примеры все равно больше у детей откладывается в памяти, даже вот такие, да?
0: Ну, педагог говорит, в игровой форме, да?
2: В игровой форме, да.
0: Ну что, друзья, Учи.ру, Олимпиада по безопасности дорожного движения, безопасные дороги проходит, всем родителям, детям рекомендуем. Там, по-моему, даже есть какие-то задания для родителей и педагогов, если я не ошибаюсь. Можно посмотреть, подчитать немножечко. Хорошо, давайте будем дальше разбираться с дорожными ситуациями. Может быть, какие-то вот прям практические рекомендации, где чаще всего взрослые ошибаются, а родители потом запоминают вот такой неправильный сценарий, который в последующем может превратиться в трагическую историю.
2: Да, ну, как мы уже говорили, что говорили и будем говорить, что родители — это такое связующее звено, да, с детьми, которые вот их направляют на какие-то определенные пути, где правильно, как себя вести, как в жизни, так и на дороге. Поэтому очень много, да, таких моментов со стороны родителей, как переход на красный или желтый сигнал светофора.
0: Так не делаем.
2: Естественно, потому что даже если не то, что красный, а желтый мигающий, это не означает, что ты должен успеть там пробежать или еще что-то. Вот даже если машин совсем нет, это не означает, что...
0: На желтый светофор, можно бежать.
2: Конечно, категорически запрещается, потому что дети, опять же, это все запоминают. И ровным счетом повторяют все то же самое. Переходить не по пешеходному переходу. Опять же, да, очень много случаев, когда родители за собой волокут детей именно по тем путям, да, где вот, ну, нельзя переходить дорогу, потому что им удобно. Опять же, вот повторюсь, что дети повторяют именно то же самое. Когда им делаешь замечания какие-то определенные, у них уже, а вот мама там или папа вот сказали вот так вот, естественно.
0: А мне вот тут быстрее, да? То есть,
2: да,
0: почему так происходит?
2: И переубедить
0: быстрее
2: или как-то переучить этого ребенка, естественно, ну, ты не вправе, да? Потому что есть родители, которые, видимо...
0: Ай-яй-яй, таким родителям.
2: Ай-яй-яй,
0: хорошо,
2: да.
0: Продолжаем разбирать родительские ошибки.
2: Бег через дорогу. Очень много взрослых, да, совершают таких ошибок. И, естественно, спасибо тем водителям, у которых хорошая реакция, которые, ну, вовремя останавливаются и пропускают таких пешеходов, да, это в лучшем случае. В худшем это, ну, трагические последствия, потому что, как мы говорили, да, тормозной путь, темная одежда не всегда дают возможность нам вовремя среагировать. Разговоры по телефону, да, там, или... между собой, когда ты переходишь.
0: Опять возвращаемся к этому телефону.
2: Обычно, мобильному. Да, у нас вот бабулечки, которые переходят дорогу, бывают вот парами, да, естественно, это замедленное движение у них, потому что, ну, все размеренное, возраста, но замедленное, да, и бывают они как-то вот забалтываются, бывает, ну, конечно, возраст мы уважаем, но... Тем не менее, хотим тоже, да, предупредить.
0: Да, то есть переходить дорогу надо не бегом.
2: Найти безопасное
0: место,
2: медленно. Сесть на лавочке, как говорится, и обсудить все эти вопросы, которые... Да, не на дороге. Выходить из застоящего транспорта, да, как мы говорили, и кустов. То есть, естественно, это слепая зона. которая нас никак не обезопасит, ни спереди, ни сзади, поэтому ни в коем случае этого не делать. И, естественно, чтобы дети не повторяли этого. Есть моменты, когда родители посылают ребенка самого, там, иди, а я там рядом, или еще что-то, да, ну вот, чтобы не было такой халатности. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети быстрее повзрослели, но дорога, скажем так,
0: ошибок не прощает.
2: Действительно. Да. Взрослый ты или ребенок, вот не дай бог какая-то малейшая ошибка, и, скажем так, и рядом никого не будет.
0: Хорошо, знаете еще, о чем я хотела бы сказать, да, вот мы сегодня говорим о детях и забыли о самых маленьких, да, наших участниках дорожного движения, аварии с колясками, да, отдельная история, мамочки, будущие мамочки, да, тоже для вас есть отдельные определенные правила, мы не выкатываем коляску на дорогу до того момента, пока не убедимся, что там безопасно, да, то есть ваша реакция сохранить себя, она может сработать, а с коляской может не получиться. Ничего. Поэтому не подвергайте ребенка опасности. Ну и, конечно же, правила перевозки. Да, мы говорим, что ребенок это не только пешеход, но и часто пассажир. Лен, вот из практики нарушают автокресла, автолюльки, бустеры. Мы о них вот многое часто говорим. На практике продолжают нарушать, возят детей как попало. Просто вот по-взрослому, просто да, на сиденье без ремня.
2: Конечно, честно говоря, не то чтобы как бы бороться, да, а хотелось бы призвать взрослых быть более ответственными, внимательными к своим вот таким маленьким деткам, которые самое дорогое, что и не есть у нас на этом свете. Поэтому понятно, что и штраф большой, но я думаю, что штраф не стоит жизни вашего ребенка.
0: Друзья, мы... Буквально несколько минут у нас остается. Мы хотим еще раз закрепить, да, вот мы к нашему педагогу уважаемому обращаемся. Жанна Владимировна, еще несколько важных советов. Как с использованием педагогических методик мы продолжаем учить своих детей правилам безопасности на дорогах? И, кстати, хочется отдельно сказать спасибо всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми регулярно, в разных формах, игровых, обучающих, практических, в учебных заведениях. Это совместная работа и большого педагогического сообщества, и специальных служб, госавтоинспекции в частности. Ну и вот вашим опытом хотели бы вооружиться для того, чтобы и самим внести в этот процесс воспитательный маленький вклад. Итак, еще несколько советов от педагога.
1: Но все-таки я настаиваю, сделайте безопасный маршрут от дома до школы, садика, и ходите только по нему. Отмечайте опасные точки. Ну что это может быть? Остановка, выезд со двора, перекресток. И каждый раз акцентируйте на них внимание. И второе, что могу предложить, проговаривайте свои действия. Сейчас я останавливаюсь, смотрю налево, направо, жду зеленого, проверяю, что машины стоят или нет. А вот теперь мы с тобой идем. И ребенок усваивает этот алгоритм действий. Обыгрывайте различные ситуации. Например, а что будет, если выкатился мяч на дорогу? Что мы будем делать? Правильный ответ. Мы не побежим за мячом, а позовем взрослого, допустим. Показывайте свои примером каждый день. Даже когда вы опаздываете, лучше подождите пару минут, закрепите вот шаблон безопасного поведения. Постойте, подождите, покажите ребенку, что нет причины, по которой я бы побежал на запрещающий сигнал.
0: Здорово, надо разъяснять. Вот это еще один такой, знаете, момент. То есть, почему нельзя бежать за мячом, да? То есть, ребенку надо объяснить, что может случиться. Не просто сказать «нельзя», а объяснять. Друзья, буквально 30 секунд у нас до завершения радиопрограммы. Мы сегодня говорили о том, как стать для ребенка примером в поведении на дороге. Мы сегодня, надеюсь, много важных и полезных рекомендаций нашим радиослушателям дали. Спасибо и педагогу, и сотруднику госавтоинспекции. Ну и, наверное, в завершение еще одно финальное слово с таким важным призывом. Почему нам, взрослым, так важно своим собственным примером учить наше подрастающее поколение?
2: Ну что, дорогие радиослушатели, да, конечно, хотелось бы еще раз обратиться ко всем родителям, да, которые не просто родители, но еще родители-водители, использовали детские удерживающие устройства. Тем более, и они разные, начиная с малышей, грудничков, и до того возраста,
0: до 12 лет,
2: да, то есть они все разные, то есть вы должны их правильно подбирать согласно весу, росту, да, чтобы не травмировать детей, а уберечь их жизнь. Хотелось бы обратиться, чтобы сами водители, родители использовали сами ремни безопасности. Переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора, только по пешеходным переходам. То есть были действительно настоящим примером для своих детей.
0: Ну что, друзья, на сегодня мы завершили. Благодарим гостей в студии. Берегите себя, своих близких и побольше внимания нашим детям и их безопасности. До новых радиовстреч. До свидания.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 10 утра.
1: Всем огромный утренний привет, друзья! В эфире шоу «Завтрак ФМ», и я, меня зовут Белла. Я искренне рада каждому, кто поймал нашу волну КЧР ФМ в это чудесное осеннее утро. На часах 10, а это значит, что следующие 60 минут целиком и полностью принадлежат вам, вашим приветам, а также поздравлениям, конечно. Давайте вместе зарядим этот день на полную мощность, друзья. И поверьте, правильный музыкальный трек и парочка теплых слов бодрят ничуть не хуже двойного эспрессо. Кстати, о календаре. Сегодня у нас четверг, 15 октября. До выходных остался всего один рывок. Но кто нам мешает устроить пятничное настроение прямо сегодня и прямо сейчас, в середине недели? Жду ваше сообщение, друзья. Запоминайте координаты, принимаем сообщения в нашей группе во ВКонтакте. Подписывайтесь, делитесь эмоциями. А мы официально открываем наш стол музыкальных заказов. Поехали, друзья. Всем отличного настроения.

вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM». Давайте посмотрим, есть ли у нас сообщение во ВКонтакте. Так. Доброе утро, «Завтрак FM». Хочу передать привет своей любимой жене Леночке. Лена, ты у меня самая лучшая. Ну, пожалуйста, вспомни, куда ты спрятала мои вторые носки. И поставьте для нее какую-нибудь красивую песню, чтобы она не сильно ругалась. Такое интересное, бодрое послание прилетело к нам от Игоря. А мужчина, кто также встречает утро свое, пишите, очень интересно. Игорь, вам большой-большой привет от «Завтрака FM». А для вашей супруги, настоящей хранительницы очага, настоящей женщины, звучит следующая композиция в исполнении Руслана Идиева «Настоящая женщина».

Завтрак FM в самом разгаре. Мы продолжаем делиться хорошим настроением. Друзья, если среди ваших знакомых или у радиоприемника есть именинники, этот выход ваш. Всех, кто празднует день рождения 15 октября, мы от всей души поздравляем, желаем вам космического везения, грандиозных планов и чтобы все задуманное сбывалось по щелчку пальцев. Кстати, наш эфир становится ярче именно благодаря вам. Пишите во ВКонтакте, называется страничка КЧРФМ. Давайте согреваться позитивным и добрым настроем этой осенью. Ну а мы прибавляем громкости и двигаемся дальше по музыкальным волнам 104.5.

Завтрак FM продолжается. У нас есть сообщение. КЧР FM, добрый день. Передаю привет нашему шефу Шафадовичу. И поставьте, пожалуйста, песню Агачева для поднятия трудового духа. Доброго дня вашему коллективу и вашему шефу. Огромный привет, легкой работы. Песня Агачева уже звучит специально для вас в эфире радио КЧР FM. Делайте звук громче.

что, дорогие друзья, время музыкальной трапезы под названием «Завтрак FM» подходит к завершению. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами. Желаю вам прекрасного четверга и до новых встреч на радиоволнах. Пока-пока.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом.

богатство и процветание молодой семьи. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Черкесской.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
3: Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Архызе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание правительства, на котором было рассмотрено 15 вопросов. Члены правительства рассмотрели назначение специальных государственных стипендий правительства Карачаево-Черкесии для студентов среднего профессионального и высшего образования на 2026-2027 учебный год. Был рассмотрен проект изменения в постановлении о региональном плане мероприятий по реализации концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Кроме того, были скорректированы паспорта ряда государственных программ Карачаево-Черкесии. Делегация Карачаево-Черкесии принимает участие в 13-й международной специализированной выставке «Дорога-2026», которая проходит в Краснодаре. В состав делегации вошли заместитель председателя правительства Марат Урусов, министр транспорта и дорожного хозяйства Ринат Семенов, руководитель Карачаево-Черкесска «Автодор» Сергей Смородин, представители правительства региона. Отраслевое мероприятие собрало ключевых участников автодорожного сообщества России, представителей органов власти, науки и бизнеса, производителей техники, материалов и оборудования, а также ключевых экспертов дорожного хозяйства. На выставке представлены крупнейшие производители отечественной спецтехники для ремонта и содержания автодорог. Основными темами деловой программы определены человекоцентричность и развитие кадрового потенциала в дорожном хозяйстве. Пленарные заседания посвящены представлению методологического фундамента для объективной количественной оценки и повышения производительности труда в дорожном хозяйстве. 13 ветеранов СВО из Карачаево-Черкесии стали слушателями школы фермера. Новый поток обучения в рамках всероссийского образовательного проекта стартовал 5 октября. Школа фермера помогает освоить основы сельского хозяйства, получить практические навыки и подготовиться к открытию собственного дела. В этом году обучение проходит по 4 направлениям – садоводство, овцеводство, пчеловодство и агротуризм. Всего участниками нового потока стали более 30 человек, среди них 13 ветеранов специальной военной операции. Среди участников – ветеран СВО Тимерлан Капушев. Он выбрал направление овцеводства. Полученное знание Тимерлан планирует использовать для создания собственного фермерского хозяйства. Помимо этого, он тренирует спортивную команду ветеранов СВО регионального филиала фонда «Защитники Отечества», помогая боевым товарищам поддерживать здоровье и находить новые возможности для самореализации. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 24 октября в 13.00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет – подарок. Подарите себе и близким волшебством. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Архызе 13.00.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. Автолидер, Пятигорское шоссе 13Г, телефон 211519. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория Стройопторга, телефон 270175.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lòs kon nan zon nan men.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин – 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками. а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!
1: Телефон регионной службы в Черкесске 265

Четвергом, друзья. Доброго дня. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш большой информационный час на радиостанции КЧРФМ. Это радиоканал 104.5 FM. К этому часу, к 14 часам, собираю для вас самые интересные, актуальные новости из жизни нашей республики, представляю их в дайджесте. Ну, а далее мы беседуем с экспертами, специалистами в различных направлениях. Они знакомят нас и с законодательством, рассказывают о интересных реализующихся проектах, напоминают о льготах и возможностях для жителей нашего региона. Но об этом немножко попозже, пока новостная повестка. Что важного и интересного происходит в республике в четверг, 15 октября, об этом расскажу прямо сейчас. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Оно прошло под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсуждали вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности и информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Рашид Тимрезов подчеркнул, что важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ на объекте уже выполнена, рассказал глава региона Рашид Тимрезов. Он дополнил, что в настоящее время продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж наружного освещения. Специалисты устанавливают малые архитектурные формы, включая качели и игровое оборудование, завершают обустройство спортивной зоны. Также ведется установка скамеек и благоустройство зеленых зон. Напомним, что помимо парка в Карачаевске, в планах на этот год обновление 18 общественных пространств на территории республики. На сегодняшний день работы завершены на 14 объектах. На 4 в Псаучедахе, Усть-Джигуте, Учкикене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья работает сегодня в поселке Кавказский с целью профилактики онкологических заболеваний. Сегодня же в Центре культуры и досуга в районном центре Прикубанского района проходит выездная медицинская комиссия, точнее выездной прием в рамках проекта «Поезд здоровья». Инициатор мероприятия – женское движение «Единой России» при поддержке регионального Минздрава. Жительницы района могут получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование на передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Основное внимание уделяется профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочной железы «Розовый октябрь» прием ведут специалисты Республиканского онкологического диспансера. Врачи проводят осмотры, рассказывают о факторах риска и важности ранней диагностики, а также отвечают на индивидуальные вопросы жителей. Накануне аналогичный прием прошел в Усть-Джигуте. «Поезд здоровья» регулярно посещает районы республики. Такие выездные акции направлены на улучшение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью. Делегации из Карачаева-Черкесии принимают участие в 13-й международной специализированной выставке «Дорога-2026». Она проходит в Краснодаре. В состав делегации вошли зампредседателя правительства Марат Урусов, министр транспорта и дорожного хозяйства Ринат Семенов, руководитель Карачаева-Черкесск-Автодор Сергей Смородин и представители правительства. Отраслевое мероприятие собрало ключевых участников автодорожного сообщества России, представителей органов власти, науки и бизнеса, производителей техники,
материалов и оборудования, а также ключевых экспертов дорожного хозяйства. На выставке представлены крупнейшие производители отечественной спецтехники для ремонта и содержания дорог. Основными темами деловой программы определены человекоцентричность и развитие кадрового потенциала в дорожном хозяйстве. Пленарные заседания посвящены представлению методологического фундамента для объективной количественной оценки и повышения производительности труда в дорожном хозяйстве. Опять новости из районов, на сей раз из Прикубанского. В селе Личевское состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе библиотека нового поколения. Она стала пятой по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по национальному проекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей. Здесь будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Домбай вошел в топ-5 популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. По данным агрегатора туров и отелей Турвизор, курорт стал одним из востребованных мест для встречи Нового года. Туры уже активно бронируют. Туристов привлекают возможность совместить горный отдых и праздничная атмосфера, а еще мягкий климат в Домбае. В пятерку популярных направлений для празднования Нового года также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье и Калининградская область. Новая зона катания появится на другом курорте Карачаево-Черкесии в Архызе. В рамках проекта «Кавказ РФ» на южном склоне курорта будут построены 6 подвесных канатных дорог, 3 гондольные и 3 кресельные. Их протяженность превысит 10 километров. Также запланировано обустройство 30 километров горнолыжных трасс. Вот в эксплуатацию новой зоны катания запланирован на 2030 год. Друзья, анонсы важных событий. Уже в эту субботу, 17 октября, состоится традиционная республиканская осенняя ярмарка. Она пройдет в Черкесске на площадке рядом с гипермаркетом «Лента». Время работы ярмарки с 8 до 16 часов. Свежая сельхозпродукция и посадочный материал по ценам ниже рыночных от местных производителей и гостей из соседних регионов. Плюс концертная программа. Все это на республиканской ярмарке в эту субботу с 8 до 16 часов рядом с лентой. Тридцать 31 октября жители и гостей республики приглашают на мероприятие, посвященное карачаевской породе лошадей. Оно пройдет на территории конного завода «Карачаевский» в селе Красный Курган в урочище Каянбалка, это Малокарачаевский район. Гостей ждет насыщенная программа, выводной круг, выставка молодых жеребцов и показ племенных лошадей, призеров выставок и жеребцов-производителей. Здесь можно будет познакомиться с представителями карачаевской породы лошадей, узнать больше о племенном коневодстве. Завершит программу конкурс наездников. Победителей ждут ценные призы, а участников памятные подарки. Начало мероприятия 31 октября в 10:00. Это село Красный Курган, конный завод. Друзья, еще одно мероприятие, в котором мы рекомендуем вам поучаствовать, это 11-я международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». С 3 по 12 ноября Федеральное агентство по делам национальности совместно с партнерами проведет 11-ю акцию «Большой этнодиктант». Она направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории. В Карачаево-Черкесии зарегистрировано уже более 6 площадок. Основная, как всегда, в Карачаево-Черкесском государственном университете. Подробности акции, включая регистрацию на площадке и доступ к онлайн-формату, доступны на официальном сайте акции miretno.ru. Друзья, вот такие новости к этой минуте. Как будут развиваться события, расскажут уже мои коллеги. Ну, а я с вами не прощаюсь. Совсем скоро мы начнем беседу с гостем.

0: Друзья, будьте здоровы. Мы всегда начинаем таким образом наши радиопередачи, которые посвящены самому главному нашему с вами здоровью. Стараемся регулярно выходить в эфир по таким актуальным темам, которые касаются разных сфер нашего здоровья. Ну и у нас на этой неделе есть очень хороший повод для того, чтобы поговорить о нашем сердце, о моторе нашего организма, о органе, значение которого, ну, я думаю, сложно переоценить. На этой неделе Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит тематические мероприятия в рамках проходящей недели ответственного отношения к сердцу. И традиционно эта тематическая неделя приурочена ко Всемирному дню сердца. Он отмечается в конце сентября, 29 числа. Ну и, друзья, конечно же, мы сегодня будем беседовать с сердечным доктором. Это врач высшей квалификационной категории, кардиолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лейла Джаддоева. Здравствуйте, Лейла Клычевна.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Доктор, спасибо, что нашли время, посетили нашу радиостудию. У нас врачи, как правило, приходят с приемов всегда, и немножечко, знаете, такое чувство стыда испытываю, что оторвали вас от пациентов, но мы тоже делаем очень важное дело, потому как распространение знаний о сохранении здоровья – это тоже очень важное направление. Ну и сейчас вообще в целом здравоохранение переходит в большей степени, да, в сферу профилактики. Нам всем с вами очень нужны жизненно необходимые умения, знания и навыки для поддержания и сохранения нашего здоровья, ну, чтобы по факту, да, может быть, вот так будет звучать, но у врачей было меньше практической работы, больше профилактической и меньше практической, ну, в части лечения. Давайте поговорим о нашем сердце. Не зря, да, вот и в древних трактатах, и в песнях, даже и в современных, когда вот о чем-то возвышенном и о том, что волнует, поют, говорят: сердце, у меня болит сердце, сердце рвется, сердце наполняется, сердце расцветает. То есть, в принципе, сердце, и люди понимают это, что, ну, вот какой-то центр, эпицентр всего вообще организма. Доктор, так ли это? Действительно ли сердце, ну, пожалуй, наверное, один из самых важных и значимых органов нашего организма?
1: Здравствуйте еще раз. Да, конечно, все органы и системы важны, и сердце один из самых важных органов человека, сердечно-сосудистая система. Я хотела бы сегодня поговорить на важную тему, это серьезная тема, заболевания сердечно-сосудистой системы. К сожалению, на первом месте летальность и заболеваемость сердечно-сосудистой системы.
0: Это вообще в общем разрезе патологии, то есть получается болезни, да, сердца продолжают уносить огромное количество жизней.
1: Да, причем это по всему миру, не только в России. Этому и способствовала, конечно, пандемия коронавируса. На первом месте сердечно-сосудистая система. Отсюда первое место занимает из всех заболеваний. Это артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. На втором месте ИБС, ишемическая болезнь сердца. И на третьем месте по статистике занимает цереброваскулярные заболевания, то есть инсульты.
0: Угу. То есть мы больше привыкли, да, к инсультам. Почему опасны, чем опасны, точнее, да, заболевания, вот те самые, которые вы назвали? Я так понимаю, да, если инсульт, здесь, наверное, понятно. Ну, каждый, наверное, видел последствия инсультов. Это и параличи, это и парализация, да, то есть это вот такие серьезные последствия, которые коренным образом меняют жизнь человека. Порой человеку не удается восстановиться. А бывает так, что и вот эти острые состояния инсультные сразу уносят жизнь. А вот остальные патологии сердца, чем опасны? Они тоже меняют жизнь, тоже заставляют перестроиться и вообще все поменять, все изменить.
1: Я хочу сказать, что инфаркт, инсульт, это, конечно, сердечно-сосудистые катастрофы, как мы говорим, но не надо ждать этого. Во-первых, не надо ждать, пока сердце заболит. Пожалуйста, не бойтесь нас, врачей. Для этого возвращена диспансеризация населения. В советские времена это было очень популярно, и мы очень рады, что это все вернулось опять. Диспансеризация населения, она входит в несколько этапов. первый этап и второй этап. И в зависимости от возраста, от 18 до 39 лет, мы раз в 3 года приглашаем пациентов, и свыше 40 лет ежегодно. Вот здесь как раз-таки и выявляются многие заболевания, такие как артериальная гипертензия, какие-то нарушения обмена веществ и так далее. Они чаще пациенты жалобы еще не предъявляют, и они из-под воль появляются. Но когда уже появляются жалобы, то бывает уже надо лечить пациента. Поэтому диспансеризация на первом этапе. Проверяется общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, то есть холестерин, протромбиновый индекс, сахар, электрокардиограмма, флюорография. И дальше уже, если какие-то выявляются там патологии или изменения, то врач решает, направлять ли его дальше на второй этап диспансеризации.
0: Вот как раз в диспансерный минимум, да, скажем так, да. Первичный диспансерный минимум входит несколько исследований, которые позволяют врачу, терапевту уже заподозрить, если мы вот говорим сегодня о сердечно-сосудистой патологии, заподозрить вот те самые развивающиеся или уже существующие заболевания. Да, вы сказали электрокардиография, да, то есть ЭКГ снимаем, здесь сразу уже все видно и объективно. И анализы крови, которые позволяют уже какие-то патологии в этой части заподозрить. Ну и плюс, на любом приеме врач, даже если вы обратились там, ну, по поводу другой патологии, там, желудок болит, я не знаю, там, еще что-то, врач-терапевт всегда измеряет артериальное давление, даже если пациенту 20 лет. Да, конечно, то есть это получается самый минимальный первые исследования, которые доктор проверяет и всегда их производит. Вот, ну, просто вдумайтесь, да, если по любому абсолютно поводу, даже у РВИ ты к доктору обратился, давление тебе будут мерить всегда. Это уже о многом говорит. То есть, получается, каждый должен быть максимально часто обследован по поводу рисков вот этих сердечно-сосудистых патологий. Скажите, доктор, легче лечить на ранних стадиях или вот когда, например, уже давление систематически поднимается? Или когда только там, да, начинается холестерин высокий, начинают какие-то изменения появляться в сосудах? Когда легче и как лучше, эффективнее получается лечение? На ранних стадиях или уже когда болезнь, ну, серьезно дает о себе знать?
1: Ну, ответ очевиден, конечно. Легче предупредить, чем болезнь лечить. Поэтому здесь хотела бы сказать о факторах риска. Факторы риска есть, на которые мы не можем повлиять. Это наследственность, это пол. Мужской пол, он больше подвержен риску.
0: То есть у мужчин чаще сердечные заболевания развиваются?
1: До определенного возраста, да. Угу. Женщин спасает гормональный фон, женские половые гормоны. И если мужчина свыше 50 лет, женщина свыше 60 лет, уже это фактор риска. Второе. И наследственность, мужской пол.
0: Ну, а и привычки?
1: Это уже относится к факторам риска, на которые мы можем повлиять.
0: А на что и не можем еще повлиять?
1: Наследственность.
0: Ну, экологические, может быть, да, нет. Какие-то? Нет, это тоже уже.
1: Сейчас
0: хорошо.
1: Я скажу, хорошо.
0: Давайте продолжим.
1: Факторы риска, на которые мы не можем повлиять и должны повлиять, это вредные привычки, курение, алкоголь. Это малоподвижный образ жизни, гиподинамия, это лишний вес, конечно, стрессы, питание. Ну, то есть это правильный образ жизни. Если расшифровать, то первое – это наше питание. Мы потребляем больше калорий, чем отрабатываем. Чаще мы сидим на работе, и поэтому я хотела бы порекомендовать больше двигаться, не пользоваться лифтом. Если есть возможность на работу пешком, с работы пешком, можно с семьями выезжать куда-то на природу и спортивными играми, такие как волейбол, там, бадминтон и так далее. Это первое.
0: То есть больше двигаемся.
1: Больше двигаемся обязательно.
0: Вот, да, как работает эта система? То есть мы мало двигаемся. Почему сердцу тяжелее работать вот в такой ситуации, когда мы мало двигаемся?
1: Потому что
0: оно сердце, не тренируется?
1: Конечно, сердце такая же мышца, как остальные, и при тренировке она больше выдерживает. Даже после острого инфаркта миокарда, когда пациент лежит еще там в больнице, мы назначаем лечебную физкультуру. Сначала мы назначаем идиомоторно, то есть пациент в голове прокручивает различные упражнения, а потом по мере выздоровления мы назначаем лечебную физкультуру, ну, специальные этапы.
0: Угу.
1: И сердце тренируется.
0: То есть сначала щадящая, потом,
1: конечно,
0: нарастающая,
1: да,
0: нагрузка.
1: Да.
0: Вот
1: мы
0: сейчас,
1: потихоньку,
0: да,
1: тренируемся.
0: Люди, которые, ну, хотя бы что-то понимают в физических нагрузках и упражнениях, слышали, да, такой термин кардионагрузка, кардиоупражнение. То есть получается те нагрузки, кардио, да, это сердце. Те нагрузки, конечно, которые тренируют сердце. Ну и, в принципе, наверное, вот во многих видах физической активности как раз-таки кардионагрузки, кардиотренировки и улучшение выносливости именно работы сердца, они включены вообще в общую программу тренировок. Но для обывателя, да, самые распространенные и доступные кардионагрузка, наверное, является ходьба. Просто ходьба.
1: Ходьба, да. Тем более, ну, одно время почему-то это к нам, медикам, как будто мы придумали, что 10 тысяч шагов в день.
0: Угу.
1: Но уже все знают, что это японцы изобрели шагомер, и такой у них слонг был, и поэтому... Ну, такой девиз был. Я хочу сказать нашим друзьям, пациентам, что не обязательно 10 тысяч шагов в день. Все сугубо индивидуально. Если вы делаете в день 3 тысячи шагов, то добавите 500 шагов в день, и сердце вам скажет спасибо уже. То есть по самочувствию, от возраста зависит, от телосложения и так далее.
0: Тут вообще от образа жизни.
1: Да,
0: вот мне кажется, вот, если к ребенку, да, к любому среднестатистическому прикрепить шагомер, ну там, наверное, 20-30 тысяч шагов будет. И
1: да,
0: однозначно,
1: и
0: да.
1: Ему.
0: А если обычные среднестатистические взрослые, там, ну, 2-3 тысячи шагов может быть, да, то есть все вот опять же от возрастных норм и от вообще образа жизни зависит. Но хотя бы плюс 500-700 шагов добавить, да, какую-то легкую прогулку, небольшую хотя бы, уже будет полезно, уже полезная нагрузка на сердце. А если это еще и на свежем воздухе, и в спокойной атмосфере, не бегом до работы и бегом с работы, да, вот, ну, просто в расслабленном каком-то темпе, это и голову немножечко разгружает, и сердце тренирует. Вот здесь очень хорошая такая история, да, небольшая даже 15-минутная прогулка, хотя бы один раз
1: она
0: в день.
1: Пользу,
0: она принесет колоссальную пользу и вашему сердцу тоже. Хорошо, факторы риска, на которые мы можем повлиять. Вы сказали о вредных привычках. Здесь ваши коллеги разных специализаций единогласны, и всегда они говорят: курение и алкоголь. Ну, понятно, о психотропных и психоактивных веществах здесь даже вообще речи не идет. Здесь по
1: умолчанию,
0: само собой,
1: да,
0: разумеется. Как курение и алкоголь влияют вообще на работу сердца? И насколько они губительны для нашего мотора?
1: Курение и алкоголь, если курение у курильщика вызывает спазм сосудов, ну и понятное дело, если спазм сосудов, повышается давление. Алкоголь, он сначала расширяет сосуды, но потом на второй день опять же спазм сосудов. И никотин, он повреждает эндотели сосудов. И если у человека холестерин повышенный, и эндотели – это внутренняя оболочка сосуда, поврежден, холестерин как раз устремляется в место повреждения сосуда,
0: угу,
1: и там образуется атеросклеротическая бляшка.
0: То есть он прикрепляется, накопляется,
1: да,
0: и
1: да,
0: закупоривает сам сосуд. А
1: все
0: со временем
1: правильно,
0: кровоток будет невозможен или,
1: да,
0: нарушен.
1: Кислорода будет не хватать, угу, органам и системам. Ну, вот так коротко образуется.
0: Угу.
1: И при, ну, я не говорю уже о вреде на легкие, на печень и так далее. Именно сердечно-сосудистые от туда идут инсульты, инфаркты, все вот эти катастрофы.
0: Ну, то есть сердце, получается, чувствует все, да, все, что поступает извне. Это и никотин моментально, да, то есть получается, да, с вдыханием никотина, вот этих всех вредных веществ, которые еще есть там дополнительно, сразу нарушается работа сердца и сосудов, и этот эффект накапливается точно так же с алкоголем. Хорошо, про питание тогда поговорим, да, вот мы говорим о холестерине, одно время говорили о том, что надо убирать масло сливочное, подсолнечное, вот из масла как раз-таки тот холестерин, вот мы, в общем, поели хлебушек с маслом с утра, а эта маслица, значит, где-то в сосудах там отложилась. Правда или миф?
1: Ну, во-первых, и не правда, и не миф. У нас диета для сердечно-сосудистых заболеваний, она более-менее демократичная, скажем так, она легкая. Во-первых, надо ограничить прием жидкости. Это 1,5-2 литра в сутки. Ну, это и не тяжело, да?
0: Но это не такой маленький объем, 2 литра.
1: Да, не 5 литров. Поэтому, если объем циркулирующего, когда мы выпиваем много жидкости, появляются отеки, увеличится объем циркулирующей крови, увеличивается нагрузка на почки. То есть, поэтому мы ограничиваем количество жидкости. Это имеется в виду и компот, и кисель, и вода, все вместе. Во-вторых, мы ограничиваем животные жиры. Ограничиваем, мы не исключаем.
0: То есть маслица с хлебушком можно с утра,
1: можно,
0: но не 5 бутербродов.
1: Да, конечно, можно и нужно, потому что для образования гормонов, специально для работы организма оно надо. Но животные жиры мы ограничиваем. Это имеется в виду жирные сорта мяса, там сливочное масло в больших количествах, да. А можно, пожалуйста, на растительных маслах готовьте. Можно курицу, можно особенно очень хорошо морскую рыбу жирную, потому что рыбий жир, омега, он понижает холестерин. Мясо, белки, овощи, фрукты, пожалуйста, кисломолочные продукты можно. Это все, и это второе. А третье, ограничить поваренную соль.
0: Вот, кстати, о соли хотела спросить отдельно. Не зря говорят, соль – белая смерть.
1: Да.
0: Соль, напрямую ее количество в нашей пище как раз-таки влияет на работу сердца и вообще сердечно-сосудистой системы. Каков этот механизм, да? Ну, соленое же вкусно. Почему это вредно?
1: Ну, потому что соленое, вы опять же выпиваете большое количество воды, и поднимается давление. Поэтому соль, вот соленые огурцы, помидоры нежелательно. Желательно недосоленную пищу есть. И, к сожалению, у нас неправильные у большинства людей пищевые привычки, которые мы навязываем своим детям, опять же. Поэтому, если недосоленная будет пища, ну, в сутки считается 5 грамм соли, это чайная ложечка без горки, этого достаточно.
0: Это на все приемы пищи и на все блюда получается.
1: Желательно, да.
0: Ну, а людям, которые уже имеют какую-то острую сердечно-сосудистую патологию, да, инфаркты, инсульты, им вообще без солевая диета показана, да, насколько,
1: ну, нет,
0: я понимаю?
1: Ну, нет, не без солевая.
0: Ну, совсем немножечко.
1: Да, просто ограничение. Одна и та же диета, в принципе, все.
0: Ну, опять же, вот эти острые, соленые, копченые вкусности, деликатесы, консервы, они все-таки повышают жажду, больше воды пьем, сложнее организму справляться. Поэтому, друзья, ограничиваем вот эти сложные блюда, копченые, соленые, жирные, жареные. Возвращаемся к простой, да, все-таки пище.
1: Правильно.
0: Да, вот долгожители, да, давайте на них посмотрим, да, в горах Кавказа всегда жили долго. А что ели, да? Ели простую пищу, мало жареного, мало копченого, да, такая более натуральная
1: сладости,
0: пища,
1: да,
0: с обилием мясных продуктов, кисломолочных продуктов и овощей, да, вот здесь этого всегда было предостаточно.
1: Согласна.
0: Хорошо, давайте продолжим. Относительно стрессовых ситуаций и того, как мы на них реагируем, ну, я думаю, что, ну, наверное, все понимают, да, что если, ну, какие-то большие жизненные переживания, экзамены, неприятности, потеря близких людей, сразу начинает болеть сердце. Даже если никогда оно не болело, даже у достаточно молодых людей. Почему сердце вот так реагирует на стрессовые ситуации? Да? То есть, и, ну, здесь понятно, что оно точно взаимосвязано, работа сердца и стрессовые ситуации.
1: Конечно.
0: Как уберечь сердце, понимая, что, ну, от стрессовых ситуаций мы, наверное, не можем избавиться? предупредить все мы не можем. Как сделать так, чтобы все стрессовые, неприятные, психотравмирующие ситуации не изнашивали наше сердце?
1: Ну, я хочу сказать, что стресс, он влияет не только на сердце, на весь организм, конечно. И даже и на желудок, и на мозг, и так далее. Поэтому стресс вызывает дополнительный выброс катехоламинов, то есть гормонов надпочечника, которые вызывают сужение сосудов, подъем давления, тахикардию, то есть сердцебиение. И поэтому, конечно, влияет на весь организм. И если где-то что-то, какие-то тромбики, бляшки, любой стресс, он может

0: когда мы лечим сердечно-сосудистые заболевания, мы обязательно назначаем седативные препараты.
1: Успокоительные, вот, да, немножечко подуспокоить.
0: Валидол, валерьяна, но тоже, опять же, без врачей нельзя, потому что там свои противопоказания есть. Просто надо адекватно стараться относиться к окружающему, избегать стрессов. Если есть возможность избежать неприятного разговора, неприятной встречи, пожалуйста, избегайте.
1: Ну и, кстати, друзья, о цифровой гигиене здесь хотелось бы замолвить слово. Да? Очень много эмоций, переживаний и всего прочего мы получаем из цифрового пространства. Да? Многие пользуются телефоном, интернетом, социальными сетями, много читают, смотрят, слушают. Ну, как-то вот много мы этому сейчас время уделяем. Но, опять же, из этой цифровой среды много нервов у нас уходит. Да? Давайте как-то немножко ограничиваться. Да? Сейчас говорят о цифровой гигиене, она касается и получения вот этих стрессов, да, опять же, вот этих стрессовых новостей, информации. Меньше телефона, меньше интернета. Вот на радио всегда у нас позитивно. Хорошая музыка, приятные люди, эксперты выступают. Поэтому отдавайте предпочтение хорошим, правильным информационным источникам. Ну, еще один такой фактор риска, да, мы говорим о режиме дня, сна и отдыха, да, насколько сон важен в сохранении здоровья сердца.
0: Ну, конечно, недосып, он сразу отражается на здоровье любого человека, и ребенка, и взрослого. Когда человек спит 6-8 часов в сутки, ну, это минимальное, да, количество, когда у него мозг разгружается, у него мозг отдыхает, парасимпатическая система подключается, то есть сердце тоже отдыхает, сердце реже, частота сердечных сокращений, она урежается у человека, когда он спит, дыхание, то есть организм должен отдыхать, он восстанавливает силы. А если не высыпается, то ни мозг не отдыхает, и нарушается регуляция, и гормональная регуляция нарушается, вазоспастическая регуляция, то есть давление будет или понижаться, или повышаться. То есть весь организм, он сбивается с толку, если он не отдыхает. Угу.
1: То есть спим минимум 7-8 часов. Да. Это вот такой минимум. Не нервничаем, правильно питаемся, следим за весом, это очень тоже важно. Ну и диспансерное наблюдение. Доктор, скажите, пожалуйста, вот когда человеку должно стать ясно и явно, да, что у него проблемы с сердцем или с сердечно-сосудистой системой, при каких симптомах вот уже безотлагательно надо обращаться к кардиологу?
0: Я хочу сказать, что, ну, боль в области сердца, конечно, у кого-то когда-то обязательно было. Но не надо умалчивать это, не надо дома ждать.
1: Даже если один раз?
0: Особенно страшна, опасна боль сжимающего характера, давящая, жгучая. Вот эти покалывающие боли, они ни о чем не говорят чаще всего. А сжимающая, загрудинная боль, не слева, она отдает под нижнюю челюсть, в левое плечо, то есть и радиация, угу, под лопатку.
1: То есть в соседних областях тоже, да, боль может говорить о сердце, проблемах
0: сердца.
1: Во-первых,
0: да, боль в сердце, это обязательно надо к врачу. Во-вторых, если у человека холодный пот и резкая слабость, это эквивалент стенокардии. То есть человек боли нет, но вместо боли вот такая симптоматика. Здесь, конечно, не надо никуда идти, а надо скорую помощь вызывать, врача на себя. Бывает, что пациенты наши часто обращаются к гастроэнтерологам, жжение у них в эпигастральной области, области желудка, они лечат желудок, а им нужен кардиолог. То есть еще стенокардия может так выглядеть, то есть ишемическая болезнь сердца. Или просто одышка. Вот сегодня вы на второй, третий этаж спокойно поднимаетесь, а вдруг стали задыхаться. То же самое, это звоночки.
1: Повод.
0: Да, это повод пойти быстро к врачу или вызвать врача на себя.
1: Угу. Скажите, вот что касается давления, вот о нем тоже поговорим. Чем опасно повышение давления?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, нормальное давление – это от 110 на 70 до 140 на 90. Это считается границей. Если ниже, уже пониженная гипотония, если выше, уже повышена гипертония. Очень часто люди не замечают, не чувствуют своего давления, особенно повышенного, могут и 180, и 160 на 100.

0: приходить и не чувствовать своего давления. Само давление, оно не так опасно, сколько последствия. Во-первых, когда человек ходит с давлением часто, ну, то есть уже не первый день, у него компенсаторно гипертрофируется, увеличивается левое отдело сердца. Гипертрофия желудочка происходит. Потом повышенное давление, оно влияет на глаза, на сосуды глаз, на сосуды почек, на сердце, естественно, в первую очередь. И поэтому, если вы однократно, двукратно даже заметили у себя давление, то надо обратиться к врачу и обследовать. Надо общий анализ крови, мочи обязательно, почки надо исключить и биохимическое исследование.
1: То есть получается, чтобы лечить точечно, да, получается, не так, что, да, если болеть здесь, начали лечить там орган, который здесь рядом находится, а может быть вообще совсем другой, да, вот как вы сказали о гастропатологии, да, то есть подозрение, надо дифференцировать, отделить, сердечная это патология или все-таки нет,
0: сердечно-сосудистая. Поэтому врачи нужны вам, да.
1: Когда, в каком возрасте пора приобретать тонометр, аппарат, который позволяет измерять давление, да?
0: Ну, я хочу сказать, что тонометры сейчас настолько не редкость. Мне кажется, у каждой семьи в любом возрасте должен быть тонометр, где есть взрослые люди, да, и у детей тоже бывает, что перепады с давлением. Поэтому тонометр, сейчас даже глюкометр уже у людей, у всех есть. Да, это основная база уже, поэтому...
1: То есть это как термометр, да? Если раньше в аптечке всегда должен был быть термометр, да, измерить температуру.
0: Тонометр
1: сегодня, да. Если у вас есть в семье люди там старше 30-35-40 лет, приобретите, он лишним точно не будет.
0: Конечно.
1: Хорошо, если мы говорим о сердце, сердечно-сосудистая патология, да, вот не разделяют все-таки медики эти понятия, очень важно в экстренных, критических ситуациях для сердца понять, что это сердце, и среагировать. Давайте вот об острых состояниях, о острых сердечных проблемах, о сердечных катастрофах, как вы сказали, поговорим. Что это за состояние, как их распознать? Ну и я хочу, чтобы наши радиослушатели были грамотными и понимали, что если происходит такая ситуация, надо спасать человеку жизнь, срочно вызывать медиков скорой помощи. Давайте об этих состояниях тоже напомним.
0: Ну, острые состояния – это инфаркт, инсульт, гипертонический криз – это острые состояния. Их много, конечно. И здесь важно не потерять время, не упустить время, особенно при инфаркте. К сожалению, часто уже приходят не в острейшую фазу инфаркта, мы видим пациента, а в острую или подострую уже. То есть он то ли дома находился. Но те симптомы, которые я сказала, это первое – загрудинная боль, она может быть кинжальная, острая, может быть жжение, может быть давление, но загрудинная боль, отдающая куда-то еще под лопатку и так далее. Во-вторых, резкая слабость, потливость, одышка. Вот эти, ну и...
1: Ну, инсульты свои еще, да, такие специфические
0: инсульт,
1: симптомы,
0: конечно,
1: перекос
0: да,
1: лица, там, да,
0: да,
1: невозможность лица, улыбнуться, нарушение речи.
0: Да, и головная боль.
1: Угу.
0: Кстати, при инфаркте тоже бывает головная боль.
1: При инфаркте головная боль.
0: Да, тоже может быть.
1: Вот почему говорят, что головную боль терпеть нельзя.
0: Никогда нельзя, вообще боль нельзя терпеть. Боль – это крик голодающей клетки, нас учили. То есть, где болит, значит, там кислорода не хватает. Голова болит, значит, голове не хватает кислорода. Сердце болит, сердцу не хватает кислорода. То есть, это уже ненормально, это сигнал. Поэтому, в первую очередь, если есть какие-то подозрения на сердечно-сосудистое острое состояние, надо человека уложить, головной конец повыше, успокоить. Это обязательно надо успокоить. Открыть окно. То, что вы можете сделать в любых ситуациях, в любом...
1: Открыть окно, чтобы был приток кислорода, свежего
0: курточку,
1: воздуха.
0: Окно, да. Расслабить там галстук или пуговички. Если высокое давление, но сначала надо уточнить, чем он пользуется, дать от давления таблетку, ну, конечно, скорую помощь вызвать. И нитроглицерин, если человек пользуется нитроглицерином, и он уже знает, что, как это делать. То есть основная аптечка, вот, успокоить, уложить, Но при подозрении на инфаркт вы можете дать еще половинку аспирина, разжевать и выпить. Это будет большое действие. Угу. И в прогнозе улучшит прогноз.
1: Поэтому, друзья, если вы наблюдаете вот такие острые состояния, да, особенно, ну, вот пугаются те, кто впервые с такими моментами сталкивается, не ждите, не терпите, не выжидайте, что само пройдет, вызывайте бригаду скорой медицинской помощи. Ну и, кстати, сегодня хочется отметить, что очень серьезный шаг сделало наше отечественное здравоохранение в сфере работы, да, с такими пациентами, тем более в острых ситуациях. Я думаю, что кардиоавтомобили реанимационные видели, наверное, все на дорогах нашей республики, в том числе. То есть кардиореанимации специализированные есть. По таким вызовам выезжают как раз-таки специалисты. Не просто фельдшер, но врач-кардиолог с возможностью на месте снимать кардиограмму, отправлять ее в крупные медицинские центры, республиканские, межрегиональные, федеральные, даже если будет такая необходимость, и госпитализировать моментально, да, таких людей. Ну и наши, собственно говоря, специализированные медучреждения. Доктор, давайте об этом тоже поговорим. Сегодня у нас в республике есть практически все, что нужно для того, чтобы оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией, особенно в острой фазе.
0: Да, я хочу сначала сказать, отступить об обследовании, какие у нас есть обследования, да, которые они доступны всем и везде. Анализы, опять же, общий анализ крови в моче, биохимическое исследование, электрокардиограмма, эхокардиография, это УЗИ сердца, холтеровское мониторирование, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, где мы выявляем аритмии, какие-то блокады, там, нарушение проводимости сердца. Это все делается в любом лечебно-профилактическом учреждении.
1: То есть в обычной поликлинике.
0: Да, это все есть у нас.
1: Все есть в районах, да, в городе, везде.
0: Везде все есть. И благодаря нашему региональному сердечно-сосудистому центру у нас появилась высокотехнологическая операция. И там же обследование есть коронарография, где исследуют сосуды сердца. И тут же принимают решение об операции, об оперативном лечении. У нас достаточно хорошо и развито уже делаются операции. Сосудистому центру уже 10 лет исполнилось. И это спасение многих пациентов, многих жизней. Допустим, если острый инфаркт, и это что значит? Тромб закупоривает сосуд сердца, и дальше кровоснабжение нарушается и отмирает часть мышцы сердца. Но если вовремя попасть на операционный стол, этот тромб извлекают, ставят стенты, грубо говоря.
1: То есть это трубочка, которая заменяет сосуд, скажем,
0: да,
1: так.
0: Это малоинвазивная операция, малоинвазивная процедура. Катетер вводится через сосуды руки или ноги у пациента с баллончиком. Он расширяет место, где спазм сосуда или сужение сосуда. И ставится, грубо говоря, пружинка. И вот эта пружинка, она восстанавливает кровоток. И там, где был кандидат на обширный инфаркт, то восстанавливаю кровоток, и человек, я не могу сказать, что на 100% здоров, потому что это все обмен веществ же,
1: но он, человек сохраняет жизнь.
0: Конечно, и жизнь,
1: и он еще сможет 5, 10, 20 лет прожить.
0: Обязательно. Вот. Но когда стентирование невозможно, сосуды поражены более там, на 70-80%, тогда уже делается операция аортокоронарное шунтирование. Это уже большая операция на открытом сердце. И здесь уже берут сосуд или с руки, или с ноги того же пациента. И проводят, грубо говоря, новую кровеносный сосуд от аорты к сердцу. Кровоснабжение восстанавливается. И опять же человек более-менее излечен. Мы за ним наблюдаем обязательно, там препараты медикаментозно ведем.
1: Но тем не менее человек остается жив. После какой-то реабилитации он может вернуться к обычной жизни, да, выйти на работу, может заниматься там с какими-то ограничениями, спортом, да, то есть быть рядом со своими родными, близкими, продолжать приносить пользу обществу. Друзья, да.
0: Я еще хочу сказать, да, несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания процент вырос, конечно, намного вырос, но смертность, и у нас в Карачаево-Черкесии тоже понизилась благодаря вот таким высокотехнологичным операциям.
1: Ну что, друзья, это очень здорово, но важно помнить о том, что изначально, да, ну, с тем или иным запасом здоровья, да, мы все рождаемся. И то, как мы расходуем этот запас, да, вот этот лимит, который у нас там есть, зависит очень и очень во многом от каждого из нас с вами. Каждое лишнее жареное, жирное, соленое блюдо, каждые не сделанные там шаги, какая-то маленькая прогулка, да, пропущенная, опять же, лишние возлияния, да, или табак, опять же, тот же самый, все это забирает наш бесценный ресурс здоровья, ресурс сердца в первую очередь. Поэтому, друзья, ну, ресурсы организма не бесконечны, но так или иначе, каждый из нас с вами своим образом жизни, своим правильным отношением, своей мотивацией к здоровью сердца может сохранить его. Ну и очень важно, да, вот сегодня мы поняли, что регулярно приходить к врачам, даже если ничего не болит. Сердце болит, да, есть органы, которые не болят, не сигнализируют о том, что им плохо и есть какие-то нарушения. Сердце болит. Но сердце болит в основном уже в тех случаях, когда процесс болезненный, да, патологически запущен. Есть состояния, которые пока не видно и непонятно вам самим, но врачи после маленького, небольшого, да, вот этого комплекса минимальных обследований на диспансеризации или на профосмотре могут заподозрить, увидеть, ну и, собственно говоря, вовремя вмешаться и минимизировать какие-то риски. Поэтому, друзья, все зависит от нас с вами. Ну и очень хочется, чтобы наши сердца бились не меньше 100 лет. Такой вот резерв нам природа все-таки отпускает, да, век, человеческий век. Очень хочется, чтобы каждое сердце билось как раз-таки вот не меньше 100 лет. Доктор, давайте еще раз напомним основные рекомендации для сохранения здоровья сердца, коль уж у нас Всемирный день сердца и неделя ответственного отношения к этому важному органу.
0: Ну, какие рекомендации, повторюсь. Это двигательная активность, борьба с гиподинамией, борьба с вредными привычками, питание, следить за питанием, за весом, стрессы, избегать стрессы.
1: Ну и позитивный настрой, кстати, да, вот тоже позитивное отношение к жизни очень о многом говорит. Гормоны хорошие, правильные гормоны радости и счастья, и гормоны стресса, это кардинально противоположные вещи. Одни помогают нашему сердцу правильно работать, а другие все-таки мешают. Поэтому, друзья, позитивный настрой тоже очень важно. Доктор, спасибо огромное, много интересного мы сегодня подчерпнули, но и очень хочется верить, что наши рекомендации будут полезны и нашим радиослушателям, которые не будут пациентами кардиологов. Мы на это очень надеемся. Все зависит от нас с вами, друзья. Ответственное отношение к своему здоровью, к своему сердцу в том числе, это наша с вами ответственность. Благодарим доктора, врача-кардиолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лейлу Джадоеву, что сегодня пришла, уделила нам время и многое рассказала о здоровом сердце. Доктор, будьте здоровы вы, ну и спасибо. Все наши радиослушатели, вам тоже спасибо желаем большое здоровья. Мы прощаемся, до новых радиовстреч, друзья. Берегите себя и будьте здоровы.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Джигуте 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дербентском районе Дагестана завершено строительство современного виноградохранилища. Его мощность составляет 1000 тонн. Ключевая особенность объекта – использование технологии регулируемой газовой среды, что позволяет значительно продлить сроки хранения урожая без потери качества. В настоящее время идут пусконаладочные работы. К закладке винограда хранилище будет готово в ближайшее время. Ингушетия. В Ингушетии досрочно завершили ремонт 5 дорожных объектов общей протяженностью более 34 километров. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. В число завершенных объектов вошли капитальный ремонт дороги Сурхахел-Хасты, реконструкция участка трассы Сунджа-Горогорск-Малгобек, а также ремонт подъезда к Малгобеку от автодороги Кавказ-Назрань-Малгобек-Новый Курб-Терек. Кроме того, завершены ремонт дороги Карабулак-Яндары и капитальный ремонт участка трассы Сунджа-Горогорск-Малгобек. Всего в 2026 году по региональному проекту предусмотрены работы на 7 участках дорог общей протяженностью 53 километра. Кабардино-Балкария. На Северном Кавказе активно развивается инфраструктура для генерации чистой электроэнергии. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию Нихолойская ГЭС в Чечне и Верхнебоксанская ГЭС в Кабардино-Балкарии. Помимо строительства этих объектов, продолжается модернизация гидроэлектростанции Кубанского каскада ГЭС в Карачаево-Черкесии. Создание таких объектов в том числе будет способствовать формированию более привлекательных инвестиционных условий в регионах. Карачаево-Черкесия. Дамбай вошел в топ-5 популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. По данным агрегатора туров и отелей «Турвизор», курорт стал одним из востребованных мест для встречи Нового года. Туристов привлекает возможность совместить горнолыжный отдых с праздничной атмосферой и мягким климатом. В пятерку популярных направлений также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, а также Калининградская область. Северная Осетия. В Северной Осетии на развитие АПК направят почти 2 миллиарда рублей. Средства пойдут на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В республике также развивают систему подготовки кадров для сельского хозяйства. В школах открывают агротехнологические классы, где ученики знакомятся с современными аграрными профессиями. На их оснащение и дополнительные выплаты учителям и преподавателям вузов в этом году предусмотрели почти 48 миллионов рублей. Ставропольский край. Ставропольский край по итогам 2025 года занял первое место в России по производству пшеницы и второе по выпуску зерновых и зернобобовых культур. В животноводстве регион оказался на третьей позиции. Такие данные приводит Северокавказстат. По состоянию на 1 сентября в крае собрали 9 миллионов тонн зерна, 370 тонн сахарной свеклы и 247 тысяч тонн масочных культур. Урожай картофеля составил 173 тысячи тонн. В животноводстве зафиксировано производство 704 миллионов яиц, 410 тысяч тонн молока и почти 302 тысячи тонн мяса. Чечня. Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России. Данные приводит Министерство здравоохранения России. Согласно данным за сентябрь, процент курящих в Чечне составил 0,28%, в Краснодарском крае 4,51%, а в Ингушетии 5,94%. Также в лидерах оказались Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ, где распространенность курения табака среди людей старше 18 лет составила менее 10%. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента». 30 октября в 19.00 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, концерт «2000-е хиты. Живой звук». Специалисты филармонии вживую исполнят главные песни эпохи. А чтобы вечер стал еще веселее, мы запускаем розыгрыш призов за лучший наряд в стиле 2000-х. Билеты в кассе филармонии или на Яндекс.Афиши. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория «Стройопторга», телефон 27 01 75.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Теберде 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов напомнил, что это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ уже выполнена. Продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж освещения. Устанавливают качели, скамейки, игровое оборудование. Завершают обустройство спортивной и зеленой зон. Темрезов напомнил, что помимо парка в Карачаевске в планах на этот год обновление 18 общественных пространств. Работы завершены на 14 объектах. В Саучедахе, Усть-Джигуте, Учкикене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья в четверг работал в поселке Кавказки. В Центре культуры и досуга поселка Кавказки по инициативе женского движения «Единой России» при поддержке регионального Минздрава прошел выездной медицинский прием. Жители района могли получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование в передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Специалисты уделили основное внимание профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочных желез «Розовый октябрь» прием провели специалисты Республиканского онкологического диспансера. Врачи также рассказали женщинам о факторах риска и ответили на вопросы. Накануне поезд здоровья работал в Усть-Джигуте. Такие выездные акции направлены на улучшение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовал форум «Единство многообразия от Карачаево-Черкесии ко всей России». Мероприятие собрало 150 участников из регионов Северного Кавказа. Это старейшины, руководители министерств по делам национальностей субъектов СКФО, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения культурного и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
2: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: выход не...
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Телефон регионной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 16 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Малооблачно, ожидается дождь, туман. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, малооблачно, дождь, туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 15, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводят представители нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%. Возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Из Карачаево-Черкесии отправили очередные грузы поддержки бойцам в зону СВО. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередную партию помощи. В груз вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и необходимые вещи для фронтового быта. К сбору также присоединились неравнодушные граждане, для которых помощь защитникам стала делом чести. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Кроме того, в станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали урожай картофеля, выращенного специально для отправки бойцам. К картофелю добавили морковь, свеклу, капусту, тыкву. Часть урожая передадут военнослужащим, а другую направят в Зеленчукский район, где для бойцов готовят сухие супы и борщи. Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. 14 ветеранов специальной военной операции из Карачаево-Черкесии стали участниками нового потока школы фермера. Новый набор всероссийского образовательного проекта стартовал 5 октября. Он помогает освоить основы сельского хозяйства, получить практические навыки и подготовиться к открытию собственного дела. Среди участников ветераны СВО Тамерлан Капушев. Он выбрал направление овцеводства и уже приступил к обучению. Полученные знания Тамерлан планирует использовать для создания собственного фермерского хозяйства. Помимо этого, он тренирует спортивную команду ветеранов СВО филиала Фонда защитника Отечества по КЧР, помогая боевым товарищам поддерживать здоровье и находить новые возможности для самореализации. В Майкопе, Республика Адыгея, состоялся 4-й окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Он объединил более 180 матерей и жен участников специальной военной операции из 17 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Организаторами мероприятия выступили Государственный фонд защитника Отечества и правительство Республики Адыгея. Филиал Госфонда защитника Отечества по Карачаево-Черкесской Республике представил на фестивале ансамбль «Черкесия». В его состав входят матери действующих участников специальной военной операции. Коллектив исполнил песню на языках народов Карачаево-Черкесии, отразив культурное многообразие и национальные традиции нашей республики. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин – 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у

Родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей, сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран – кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками. А хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов напомнил, что это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ уже выполнена. Продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж освещения. Устанавливают качели, скамейки, игровое оборудование. Завершают обустройство спортивной и зеленой зон. Тимрезов напомнил, что помимо парка в Карачаевске в планах на этот год обновление 18 общественных пространств. Работы завершены на 14 объектах. В Саучедахе, Усть-Джигуте, Учкикене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья в четверг работал в поселке Кавказки. В Центре культуры и досуга поселка Кавказки по инициативе женского движения «Единой России» при поддержке регионального Минздрава прошел выездной медицинский прием. Жители района могли получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование в передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Специалисты уделили основное внимание профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочных желез «Розовый октябрь» прием провели специалисты Республиканского онкологического диспансера. Врачи также рассказали женщинам о факторах риска и ответили на вопросы. Накануне поезд здоровья работал в Усть-Джигуте. Такие выездные акции направлены на улучшение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовал форум «Единство многообразия от Карачаево-Черкесии ко всей России». Мероприятие собрало 150 участников из регионов Северного Кавказа. Это старейшины, руководители министерств по делам национальностей субъектов СКФО, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения культурного и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента». 30 октября в 19.00 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, концерт «2000-е хиты. Живой звук». Специалисты филармонии вживую исполнят главные песни эпохи. А чтобы вечер стал еще веселее, мы запускаем розыгрыш призов за лучший наряд в стиле 2000-х. Билеты в кассе филармонии или на Яндекс.Афиши. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 16 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Малооблачно, ожидается дождь, туман. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, малооблачно, дождь, туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 15, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: птиц, и будто бы весь этот мир без границ.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

душу тобой одной. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов напомнил, что это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ уже выполнена. Продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж освещения. Устанавливают качели, скамейки, игровое оборудование. Завершают обустройство спортивной и зеленой зон. Тимрезов напомнил, что помимо парка в Карачаевске в планах на этот год обновление 18 общественных пространств. Работы завершены на 14 объектах. В Саучедахе, Усть-Джигуте, Учкикене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья в четверг работал в поселке Кавказки. В Центре культуры и досуга поселка Кавказки по инициативе женского движения «Единой России» при поддержке регионального Минздрава прошел выездной медицинский прием. Жители района могли получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование в передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Специалисты уделили основное внимание профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочных желез «Розовый октябрь» прием провели специалисты Республиканского онкологического диспансера. Врачи также рассказали женщинам о факторах риска и ответили на вопросы. Накануне поезд здоровья работал в Усть-Джигуте. Такие выездные акции направлены на улучшение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовал форум «Единство многообразия от Карачаево-Черкесии ко всей России». Мероприятие собрало 150 участников из регионов Северного Кавказа. Это старейшины, руководители министерств по делам национальностей субъектов СКФО, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения культурного и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 16 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Малооблачно, ожидается дождь, туман. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, малооблачно, дождь, туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 15, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Он посвящен году духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами, продолжу рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В прошлом выпуске я рассказала, как проходит сватовство, в этом, как проходил раньше вывод невесты из родительского дома. Вообще, согласно традициям, проведение карачаевской свадьбы предполагает несколько этапов. Это сватовство или кража невесты, выезд невесты из дома родителей, скрывание невесты и жениха в чужих домах, въезд невесты в дом родителей жениха, тайное посещение невесты женихом, ритуальное снятие с невесты и жениха запретов, скрывание, избегание родственников, молчание. Невесту раньше вывозили из дома родителей на телеге, сопровождали ее всадники, которые по пути джигитовали, стреляли и пели песни. Сейчас же вместо телег сигналищие авто, украшенные коврами, которые потом дарят собственнику транспорта. Раньше за невестой ездили друзья жениха, в некоторых случаях с самим женихом. Во главе свадебного кортежа почетный мужчина – тамада Кюэу Джингер. Пока шла шуточная борьба за невесту между роднёй жениха и невесты, невесту одевали в национальный костюм – тойчепкен. Старшая подруга сообщала, что невесте не хватает покрывала на голове. И тогда друг жениха преподносил покрывало Ау Джаолук с обручальным кольцом. Затем исполнялся обряд перевода невесты с циновки. Обычно это поручалось младшему брату. Он подходил к невесте, брал ее за руку и говорил: «Невеста, душа моя, сопровожу тебя в добрый путь». Они делали несколько шагов к выходу, за что друг жениха преподносил женщинам со стороны невесты определенную сумму денег. После этого невеста отправлялась в путь, в дом жениха, в сопровождении его друзей, нескольких родных и близких людей. Джигиты из свадебного кортежа горцевали на лошадях, пели песни, стреляли из ружей и пистолетов, а вся свадебная свита украшалась разноцветными платками, полотенцами или флагами. Впереди везли флаги с изображением тамги, родового знака, невесты и жениха. Когда транспорт с невестой подъезжал к дому жениха, во двор врывались всадники, исполняли конный танец, а потом въезжали в помещение. Современная версия традиции заключается в том, что автомобили подъезжают близко ко входу в дом и сигналят. Навстречу невесте выходила родственница жениха, которая брала ее под руку и вела ее медленным шагом. В это время пели песню «Орайда» и стреляли. Когда невеста переступала порог, обязательно правой ногой раздавались возгласы «Входит в дом счастье». Чтобы оградить невесту от нечистой силы, колдовства, над головой девушки держали кинжал, а у порога ставили подкову. При входе молодой в дом жениха ее осыпали монетами, конфетами, орехами, зерном, чтобы во всем было изобилие и богатство. Дети все это собирали, а женщины, свекровь, бабушки, девушки обнимали невесту. Почетный старик, держа в руках чашу с бузой, произносил «здравицу», тост. В комнате новобрачных «отоу» невесту ставили в угол, где она, накрытая шелковым платком, находилась в течение всей свадьбы. С ней находилась обслуживающая ее женщина, а также несколько юношей, родственников. Карачаевская свадьба – мероприятие роскошное, многолюдное, затратное и долгое. О следующих этапах карачаевской свадьбы расскажу в новом выпуске радиопрограммы «Моя Республика». До новых встреч!

0: духовной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дербентском районе Дагестана завершено строительство современного виноградохранилища. Его мощность составляет 1000 тонн. Ключевая особенность объекта – использование технологии регулируемой газовой среды, что позволяет значительно продлить сроки хранения урожая без потери качества. В настоящее время идут пусконаладочные работы. К закладке винограда хранилище будет готово в ближайшее время. Ингушетия. В Ингушетии досрочно завершили ремонт 5 дорожных объектов общей протяженностью более 34 километров. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. В число завершенных объектов вошли капитальный ремонт дороги Сюрхахиал-Хасты, реконструкция участка трассы Сунджа-Горогорск-Малгобек, а также ремонт подъезда к Малгобеку от автодороги Кавказ-Назрань-Малгобек-Новый Курб-Терек. Кроме того, завершены ремонт дороги Карабулак-Яндары и капитальный ремонт участка трассы Сунджа-Горогорск-Малгобек. Всего в 2026 году по региональному проекту предусмотрены работы на 7 участках дорог общей протяженностью 53 километра. Кабардино-Балкария. На Северном Кавказе активно развивается инфраструктура для генерации чистой электроэнергии. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию Нихолойская ГЭС в Чечне и Верхнебаксанская ГЭС в Кабардино-Балкарии. Помимо строительства этих объектов, продолжается модернизация гидроэлектростанции Кубанского каскада ГЭС в Карачаево-Черкесии. Создание таких объектов в том числе будет способствовать формированию более привлекательных инвестиционных условий в регионах. Карачаево-Черкесия. Дамбай вошел в топ-5 популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. По данным агрегатора туров и отелей «Турвизор», курорт стал одним из востребованных мест для встречи Нового года. Туристов привлекает возможность совместить горнолыжный отдых с праздничной атмосферой и мягким климатом. В пятерку популярных направлений также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, а также Калининградская область. Северная Осетия. В Северной Осетии на развитие АПК направят почти 2 миллиарда рублей. Средства пойдут на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В республике также развивают систему подготовки кадров для сельского хозяйства. В школах открывают агротехнологические классы, где ученики знакомятся с современными аграрными профессиями. На их оснащение и дополнительные выплаты учителям и преподавателям вузов в этом году предусмотрели почти 48 миллионов рублей. Ставропольский край. Ставропольский край по итогам 2025 года занял первое место в России по производству пшеницы и второе по выпуску зерновых и зернобобовых культур. В животноводстве регион оказался на третьей позиции. Такие данные приводит Северокавказстат. По состоянию на 1 сентября в крае собрали 9 миллионов тонн зерна, 370 тонн сахарной свеклы и 247 тысяч тонн масличных культур. Урожай картофеля составил 173 тысячи тонн. В животноводстве зафиксировано производство 704 миллионов яиц, 410 тысяч тонн молока и почти 302 тысячи тонн мяса. Чечня. Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России. Данные приводит Министерство здравоохранения России. Согласно данным за сентябрь, процент курящих в Чечне составил 0,28%, в Краснодарском крае 4,51%, а в Ингушетии 5,94%. Также в лидерах оказались Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ, где распространенность курения табака среди людей старше 18 лет составило менее 10%. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27 01 75.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 16 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Малооблачно, ожидается дождь, туман. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, малооблачно, дождь, туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 15, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни взял?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками.
а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо. Меня ты ни за что, если только голос мой не выдаст меня вдруг. Мы расстались как друзья,

0: Телефон службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888.

0: В Домбае 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов напомнил, что это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ уже выполнена. Продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж освещения. Устанавливают качели, скамейки, игровое оборудование. Завершают обустройство спортивной и зеленой зон. Тимрезов напомнил, что помимо парка в Карачаевске в планах на этот год обновление 18 общественных пространств. Работы завершены на 14 объектах. В Саучедахе, Усть-Джигуте, Учкикене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья в четверг работал в поселке Кавказки. В Центре культуры и досуга поселка Кавказки по инициативе женского движения «Единой России» при поддержке регионального Минздрава прошел выездной медицинский прием. Жители района могли получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование в передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Специалисты уделили основное внимание профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочных желез «Розовый октябрь» прием провели специалисты Республиканского онкологического диспансера. Врачи также рассказали женщинам о факторах риска и ответили на вопросы. Накануне поезд здоровья работал в Усть-Джигуте. Такие выездные акции направлены на улучшение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовал форум «Единство многообразия от Карачаево-Черкесии ко всей России». Мероприятие собрало 150 участников из регионов Северного Кавказа. Это старейшины, руководители министерств по делам национальностей субъектов СКФО, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения культурного и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефонная служба в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 16 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Малооблачно, ожидается дождь, туман. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, малооблачно, дождь, туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 15, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

цветов. Всех красот не перечесть. Слава, доблесть, вера, честь.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Региональной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учкекене три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Благоустройство Центрального парка в Карачаевске выходит на завершающую стадию. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов напомнил, что это тот самый проект, который в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Значительная часть работ уже выполнена. Продолжается укладка тротуарной плитки и монтаж освещения. Устанавливают качели, скамейки, игровое оборудование. Завершают обустройство спортивной и зеленой зон. Тимрезов напомнил, что помимо парка в Карачаевске в планах на этот год обновление 18 общественных пространств. Работы завершены на 14 объектах. В Саучедахе, Усть-Джигуте, Учкекене и Римгорском работы продолжаются. Поезд здоровья в четверг работал в поселке Кавказки. В Центре культуры и досуга поселка Кавказки по инициативе женского движения «Единой России» при поддержке регионального Минздрава прошел выездной медицинский прием. Жители района могли получить консультации врачей различных специальностей, а также пройти обследование в передвижных флюорографическом и маммографическом комплексах. Специалисты уделили основное внимание профилактике онкологических заболеваний. В рамках Международного месяца борьбы с раком молочных желез «Розовый октябрь» прием провели специалисты